на Европе Плюс, испанский проект Сидерленд с легким синглом «Тутун Туру». Уже 4 недели этот трек находится в списке лучших чарта Еврохит ТОП-40. Сейчас это 29-я позиция. А музыкальные итоги подводит Алекс Мануйлов по пятницам с 14 до 16 часов. Если пропустил, слушай в субботу с 16 до 18. Ну и продолжай поддерживать артистов на сайте europaplus.ru. Всем, кто с нами, еще раз шлю большой привет. Зовут меня Саша Гринченко. И продолжу вместе с тобой отдыхать под самые модные хиты. Уже совсем скоро появится легендарочка от Black Eyed Peas, Джея Балвина под названием «Ритма». Также «Баиндия» спектакль. И ближе всех к нам «Диско Лайн» сети наши с темой «No Broke Boys».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

кайф. На Европе Плюс Зоя, Call the Horizon, трек, который хочется просто выдохнуть, расслабиться и, может быть, присесть, и, может быть, даже прилечь и ничего не делать. Время как раз ближе к утру, поэтому, если собираешься ложиться, то доброй, приятной тебе ночи. А в Японии завирусился так называемый сонный туризм. Отели превращают номера в медпалаты, чтобы там можно было просто поспать. Постояльцев отпаивают чаями и засыпают в ванны успокаивающие соли. И как же это приятно звучит, когда тебе 35+. Нам это надо, берем. Кстати, воскресенье можно превратить именно в такой день, так что дерзай. И как раз впереди еще один красивый мелодичный трек от Дачи, Take Me There, уже скоро.

главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных музыстерий ждет нас в ближайшем будущем. Вот, например, Джонас Блу, его новинка «Girl». Также появится «Мизма» с темой «Хэм».

0: Диз.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Пока один вариант. Элиста.
3: Элиста! Да!
4: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
5: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
4: Ой, как красиво, спасибо.
3: Все.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

Легко, динамично летим вперед вместе с диджеем и продюсером Джонасом Блу, его свежей работой под названием «Girl». Всем, кто не спит, огромный привет. А я напомню, что скоро мы продолжим лайв-тур. На этот раз 10 победителей смогут отправиться на большое невероятное шоу певицы Шакиры. Когда это случится, узнаешь совсем скоро. Главное, слушай Европу Плюс, чекай наш сайт europaplus.ru и будь в курсе главных событий, ничего не упусти. Пока же идем дальше, слушать классные хиты. Через 3 минуты здесь Алекс Уоррен и его «Forever Dream».

Салют всем, кто с нами. В столице уже 4 часа и 34 минуты. Мы продолжаем идти вперед вместе по музыкальным дорожкам. И скоро услышим таких артистов, как Баста и Майя Мишель с хитом «Если я буду танцевать». До них крутая новинка от команды December 10, Us Again the World. И еще одна музыкальная коллаборация присоединится к нам. Это Али Фарбен, Рене Миллер. Тема Body Talk. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: тела.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Дальше тоже будет под что танцевать. Появится группа Cat's Eye с треком Animal. До них Two Colors, Primadonna. И классная стильная история от Tame Impala, Jenny Dracula. Все это уже совсем скоро. Тебе отличного настроения. Идем вперед.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов ровно.

позитивным синглом под названием Animal. Надеюсь, что за выходные твое настроение тоже только поднимается. А то я тут новость вычитал, что россияне кинулись заедать осенний стресс булками и тортами. В сентябре заказы торта взлетели на 61%, булочек на 36%, а спрос на чай вырос на 22%. И я так подумал, ну вот почему сразу стресс? Во-первых, может, мы просто любим сладкое. Во-вторых, лето кончилось, и лишнее уже можно спрятать под теплой одеждой. Почему бы и нет? В общем, если сильно хочется, не надо себе отказывать. Берем от этой жизни все. И вкусные хиты, в том числе. Далее послушаем Сэма Фелта и Вайс с треком «Hey Sun». Дождись.

Майли Сайрус, которая последнее время стала называть себя просто Майли, и ее суперкрутая новинка под названием «Best Best Waits». Да, и по итогам прошедшей пятницы этот трек пока не успел залететь в число лучших нашего чарта Еврохит ТОП-40. Ничего страшного. Я уверен, что в следующую пятницу обязательно все будет, потому что хит действительно стоит того. Поэтому залетай на сайт europaplus.ru и поддерживай Майли и ее хит. Уверен, что поднимется она как минимум в десятку лучших. Но удачи и пожелаем. Пойдем дальше. Надо и 54 Ультра у нас на очереди.

0: Что-то пригрустила здесь Биби Рекса, несмотря на то, что бодрит ее Дэвид Гетта своим битом. Sad Girls, так называется очередной дуэт, очередной хит, но мы ни в коем случае грустить не будем, только набираемся позитива, тем более, что по выходным крутой уикенд с 7 до 10 утра, а там главные музыкальные новинки недели, рубрика Киномикс, ну и, конечно же, крутой мерч от Европы Плюс, все это с 7 до 10 утра, так что подключайся, участвуй и поднимай себе любимому настроение в это воскресенье. Пока же идем далее. Впереди будем слушать классную группу Blackpink с темой Jump.
1: Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро в столице 6.

страны Еврохит ТОП-40. У нас все меняется быстро. Если ты проголосуешь за него на europaplus.ru, твой любимец будет выше и выше. Ну, в целом окажется, да, в чарте, а потом будет выше и выше и выше. Голосуй europaplus.ru, ты знаешь, что делать. И жди больше хитов и больше музыки. Меня зовут Денис Романов. Буду все это ставить утром уикенда. Для вас будет Риана S&M. Будет Дати и Take Me There. Все впереди, все скоро.

Neptune, это Нептюника. What if, классная тема, танцевальная. Если ты любишь такое, то обязательно послушай музыкальный поток. Называется он Party на сайте europaplus.ru, в нашем мобильном приложении Radio Hub. Обязательно слушай. Там самая крутая танцевальная музыка, а еще самые крутые 9 музыкальных потоков, которые тебе наверняка зайдут, понравятся. Мы тебя ждем, естественно, в App Store, в Google Play, чтобы установить приложение. Еще ждем Хужеля и вместе с ним Дэвида Гетто, один из главных танцевальных хитов этого сезона, трек под названием Shine. Будет Элок и Халид, Dive Into Me. Стильная тема, soul, R&B, танцевальный хит. Все это впереди.

0: Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Pitbull и Neo, Give Me Everything, будет Taylor Swift. Ее последняя актуальная, скажем так, история. The Fade of Ophelia, трек, после которого мы в очередной раз влюбились в Тейлор, это 100%. А еще, конечно, будет впереди крутой уикенд, шоу в выходные дни, по утрам выходные дни, естественно. Подарки, контент, все будет, но это выходные дни. А в будни у нас есть, конечно, бригада.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Нио, Give Me Everything, классика R&B, хип-хопа, поп-музыки и так далее. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки, контент, все впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем! Доброе утро и добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Будем немножко лениться с утра. Ну а как? Потому что выходные дни все-таки большинство, наверное, отдыхает. Поэтому, ребята, расслабьтесь сегодня снова. Вчера расслаблялись, сегодня расслабляемся еще. Если работается, пусть не сильно вас грузят какими-то рабочими задачами. Надеюсь, так оно и будет. В первом часе крутого уикенда мы вместе. Я Денис Романов, мы все вместе. Будем что делать? Конечно, я буду раздавать, вы будете получать подарки. Будет игра под названием «Утки». Можно будет выиграть классный мерч. Гороскоп будет, музыка тоже будет. В ближайшее время «Tone the Night», «Dance Monkey». Будет «Медуза» с треком «I Don't Wanna Go Home». Все это впереди.

Forget You в крутом уикенде на Европе Плюс. Доброе утро еще раз. Всем доброе утро, добрый день. Продолжаем вместе проводить это воскресенье. Отдыхаем по возможности, конечно. Если работается, в легкую пускай это делается. Вы как мне. Ребята, поверьте, мне работается легко, потому что вы вместе с нами. Мы для вас дарим все. Как говорится, мы ну, в общем, не буду шутить дальше. Хотел цитатку одну ставить. Не буду. Буду понятными словами. Больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет Джейкоб и Мигель. Классная тема Sweet Dreams. Будет скоро гороскоп. Будут игры, конечно, контент будет. Подарки утки. Игра утки скоро. И возможность выиграть себе крутой, эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс. Дождись.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Погнали. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Остается догадываться, да, где ждать, точнее, где будет все классно. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. Рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Да, все верно, игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс прямо сейчас. Если хочешь выиграть классный мерч наш от Европы Плюс, эксклюзивный, надо звонить 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Есть шанс, пока все спят, ну или пока все подтупливают чуть-чуть, ладно, шучу, конечно, все, у всех шансы равны. Звоните, мы вас ждем. Игра, суть игры предельно простая, чуть-чуть проверить надо будет интуицию. Звони. Мы тебя ждем.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Так, время игры, время раздавать подарки. Есть классный приз, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. А есть классный слушатель. Он к нам дозвонился из Нижнего Новгорода, пытается сейчас забрать себе, попытается забрать подарок. Будем с ним знакомиться. Зовут его Алексей. Алексей, доброе утро, привет. Здравствуй, здравствуй. Как?
2: Доброе утро.
1: Отдыхаешь сегодня, небось?
2: Да, сегодня выходной дом, это, сейчас на данный момент.
1: Это прекрасно, это очень хорошо. Надо только подарок еще забрать себе для повышения, да, настроения еще. Есть.
2: Стимулировать как-то выходные.
1: Вот это правильно. Есть подарок, наша футболка фирменная от шоу Еврохит ТОП 40, штука эксклюзивная, между прочим. И ты можешь себе ее забрать, надо лишь справиться со своей интуицией в первую очередь, подсказать самому себе правильный ответ. В чем суть игры? Надо будет послушать два факта про очень известного человека, артиста с большой буквы, и выбрать один из двух фактов. Какой надо будет выбрать факт? Факт утку, придуманный факт, который мы выдумали, он не настоящий. Если у тебя все получится, если ты справишься, то подарок твой, и все, и будешь радоваться воскресенью и подарку дальше. Класс?
2: Да, все понятно.
1: Ну тогда пробуем. У нас сегодня герой, суперстар, электронный и не только. Это диджей, лучший диджей планеты на данный момент. Дэвид Гетта, абсолютная легенда. И два факта про Дэвида Гетту. Ищем утку, ищем вымышленный факт. Значит, Дэвид Гетта выпустил мировой хит вместе с певицей Сиа. Этот трек называется «Titanium». И второй факт. Дэвид Гетта однажды выступил в качестве диджея на Северном полюсе при температуре минус 40 градусов. Вот такой второй факт. Все сегодня, мне кажется, максимально просто. Тебе повезло сегодня. А ну-ка, где утка?
2: Ну, я думаю, второй вариант.
1: Ну, чего тянуть-то, собственно? Конечно, да. Ну, так вот сегодня вышло. В легкую сегодня побеждаем. И почему бы нет? Воскресенье, утро, надо что-то полегче, подумал я. И выдал, можно сказать, человеку автовыдачи подарков, грубо говоря. Вот тебе наша фирменная футболка от шоу Еврохит ТОП 40. Ура! С этим тебя и поздравляю. Все, тебе классного уикенда, классного отдыха.
2: Спасибо и вам.
1: Да, и, конечно, больше хитов, больше музыки. Будут. Главный, как это называется, один из главных в свое время не врагов, но конкурентов, наверное, Дэвида Гетты. Тиесто, Beautiful Places в крутом уикенде прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: команда Сидерленд.ру в крутом уикенде на Европе Плюс. Продолжаем в воскресенье. Продолжаем крутой уикенд вместе с вами. Я надеюсь, вы же здесь? Вы здесь, ребят? Будет Мэклмор, тоже с нами будет. Здесь Мэклмор и Райан Льюис. Can't Hold Us. Легендарная хип-хоп-история. Будет Мона, ее работа и Ардан. Еще будет крутой уикенд целых 2 часа. В новом часе и контент, и подарки. Все впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Это Майкл Мор и Райан Льюис, Can't Hold Us в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Что будет? Будет крутой уикенд. Конечно, подарки и контент, музыка самая крутая. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер. Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов.
2: Денис, привет, всем доброе утро. Сервисы Яндекса работают с перебоями. В Госдуме исключили снижение окладов из-за праздников в ноябре и январе. И более половины родителей хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов детей. Подробности далее. Во Владимире получил повреждение инфраструктура дата-центра Яндекса. Об этом рано утром заявили в компании. Работа дата-центра полностью остановлена. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас профильные службы устраняют последствия на месте происшествия. В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Также возможны перебои в работе каналов технической поддержки. Специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство продолжит оказывать аграриям всю необходимую помощь. Глава государства поздравил российских аграриев с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По словам президента, крупный аграрный бизнес, средние компании и фермерские хозяйства столкнулись с рядом сложностей, среди них санкции, инфраструктурные и экспортные барьеры, а также рост издержек. Государство окажет всю необходимую помощь при возможности. В Госдуме исключили снижение окладов из-за праздников в ноябре и январе. Депутаты сообщили, что дополнительный нерабочий день в ноябре и продолжительные новогодние каникулы в январе не приведут к сокращению окладов работающих граждан. Парламентарии пояснили, что наличие праздничных дней в календаре не уменьшает размер заработной платы для тех, кто трудится на условиях окладной или тарифной системы оплаты труда. В такие месяцы стоимость одного рабочего дня увеличивается пропорционально количеству выходных. Более половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. Около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля. Среди них каждый третий в первую очередь ограничил бы покупку табачных изделий, электронных сигарет и алкоголя. Еще 27% исключили бы покупки и донаты в онлайн-играх. 19% хотели бы контролировать переводы ребенка на карты другим людям. 12% покупки на маркетплейсах, а 8% снятие наличных. Согласно опросу, 42% родителей изучают историю операций по карте ребенка, а треть следит за СМС о покупках. И спрос на груминг в России вырос на 11% за год. Средний чек в зоосалонах достиг 3900 рублей. Растет спрос и на товары для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5% за год. Было отмечено, что рост популярности груминга может быть связан с изменением отношения россиян к питомцам. Если раньше стрижка и мытье в салоне ассоциировались в основном с выставочной подготовкой, то сейчас это часть регулярной заботы о здоровье животного. И о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 90 копеек. К евро 94 рубля и 97 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Мы вместе проводим это воскресенье. Утро у кого-то и день. Воскресенье уже у нас большая страна, поэтому кто-то уже в средней полосе, а может на Дальнем Востоке уже вовсю бодрствует. Ребята, вам тоже огромный привет. Что будет? Будет, конечно же, Киномикс. Скоро потом игра Киномания. Там будет эксклюзивный мерч в качестве подарка. Гороскоп. Мы его тоже ждем. Классная музыка. Само собой. Софи Такер, их работа «Манхэттен». Новая актуальная тема будет поп-рок-суперстар Доминик Файк с треком «Baby Doll». Все впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Ну что, к Киномиксу перейдем. Самая интересная часть, ну, по крайней мере, моя любимая, потому что кино, сериалы — это наше любимое все. И, конечно, наше любимое — это подарки. Подарки будут в игре «Киномания» чуть-чуть попозже. Пока слушаем внимательно Киномикс, будет подсказка, потому что еще к тому же. Так что ждем фильм, который будет подсказкой. Все расскажу, не переживайте, все расскажу. Подборка на этой неделе вот какая. Что посмотреть осенью, атмосферные фильмы, атмосферные сериалы, все имеет. Итак, рекомендация первая – это картина «Уроки химии». В 50-х годах прошлого века мечта Элизабет Зот стать ученой, сталкивается с общественным мнением, что место женщины – дома. Героиня, потеряв работу, приходит на телевидение и становится ведущей кулинарного шоу. Она учит домохозяек не только рецептам, но и науке. Интересно, интересно, актуально. «Тайна семи циферблатов» – классический детективный роман Агаты Кристи, точнее, детектив по роману Агаты Кристи, сочетающийся с «Осенью за окном». Действие разворачивается в 1925 году в туманном поместье Чимниз, где невинный розыгрыш золотой молодежи заканчивается трагедией. Расследование берет на себя дерзкая молодая аристократка по имени Бандл вместе с харизматичным суперинтендантом Батлом. Так его зовут, Батл. Играет, кстати, его Мартин Фримен. Мартин Фримен тот самый из «Хоббита», который «Хоббит» играл как раз Бильбо Бэггинс, из «Шерлока», который доктор Ватсон. Вишенка на торте – прекрасная актриса Хелена Бонем Картер. Конечно, класс. И еще одна рекомендация, мы ее запоминаем, она вот та самая, про которую говорили, что надо обратить на нее внимание. Подсказка, это подсказка. Загадочная история Бенджамина Баттона. Бенджамин появляется на свет стариком, но с годами становится все моложе. Его необычная судьба приводит его к путешествиям, неожиданным встречам, любви к некой Дейзи, с которой они словно движутся навстречу друг другу с разных концов времени. Но даже самое сильное чувство не может остановить ход жизни. Масштабная, трогательная история о памяти, неизбежных переменах и ценности каждого мгновения. Для вечера, когда хочется немного погрустить и задуматься о главном. Загадочная история Бенджамина Баттона. Надо запоминать этот фильм, он тебе скоро поможет в игре «Киномания». Мы ее, конечно, ждем. И, естественно, как всегда, мы целую подборку собрали для тебя осенних фильмов, атмосферные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть осенью. Они тебя ждут. europaplus.ru, наше сообщество в ВК. Там найдешь. Смотри, что-нибудь для себя наверняка отметишь.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

Boys Band December 10, их работа Us Against the World. Новинка, классная тема, новая, свежая на Европе Плюс. В крутом уикенде впереди больше хитов и больше музыки. Но это, конечно, не все. Будет игра «Киномания», можно будет выиграть классный мерчик эксклюзивный. А можно послушать будет гороскоп, а можно и музыку, если сильно хочется. У нас тем более два невероятно крутых танцевальных хита впереди. Будет легендарный и актуальный. Легендарный — это дуэт Duck South, их работа Барбара Стрейзенд, а еще команда, тоже дуэт Another, их тема Talk to You. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. И рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.
2: Гороскоп.

0: Вы готовы, ребята? Вы готовы? Как в этих играх? Вы готовы, дети? Да, капитан. Мы готовы играть, конечно же, 100%, я думаю, все. Так что, если ты из таких, кто хочет себе забрать подарок, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, надо звонить прямо сейчас. Номер ты наверняка помнишь. На всякий случай напоминаю всем. 745-6565, код Москвы 495. Те, кто обычно садится в этот момент в машину и включает приемник, в магнитолу свою, знаете, еще раз номер для вас. 745-6565, код Москвы 495. А таких случаев бывает много, когда люди нам звонят и говорят: я вообще ничего не понимаю, что надо делать. Я только что сел в машину. Ребята, звоните, играйте прямо сейчас в Киномании. Забирайте себе эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Мы вас ждем.
1: Disco X on

0: Поиграем. Поиграем в киноманию. Есть подарок классный. А наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Есть колонка беспроводная, которую можно, ну, само собой, брендированная эксклюзивная вещица. А ее хочет себе забрать. Наверняка хочет. Наш слушатель из Владимира. Зовут его Василий. Василий, привет. Здравствуй. Будем играть с тобой.
1: Доброе утро. Доброе утро, страна. Доброе утро, Европа Плюс.
0: Привет.
1: Все отлично.
0: Все, будем играть. У нас задача вот какая. Значит, надо будет угадать фильм, а за это получить классный подарок, нашу беспроводную колонку от Европы Плюс. Сделка нравится? Хорошая?
1: Превосходная. Будем стараться.
0: Ну, я знаю, что ты у нас не слушал сегодня подсказку. В начале часа у нас есть в Киномиксе подсказка. Поэтому будет тебе чуть-чуть посложнее, но я уверен, что все получится. Самое главное — слушать внимательно факты, искать в них какие-то тоже подсказки внутри, и тогда все получится. Попробуем.
1: Ну, естественно, куда деваться?
0: Ну, давай. У нас сегодня, кстати, была подборка. Утром, можете сразу как-то намекнет тебе на правильный ответ. Фильмы такие немножко с грустинкой, осенние, скажем так. То, что можно посмотреть, ну, такая легкая грусть, скажем так. Вот первый факт про наш сегодняшний фильм. Наш герой появляется на свет стариком, но с годами становится все моложе. Вот такой первый коротенький факт. Пойдем дальше к следующим фактам.
1: С годами все моложе, наоборот.
0: Да.
1: Что-то вроде напоминает, с кем-то он вроде смотрел, что-то с кем-то он встречаться должен, да, потом. И она вроде как навстречу ему идет, а потом...
0: Подожди, не торопись, потому что у тебя еще есть два факта, ты можешь все послушать еще спокойно. Вот тебе второй факт, слушай внимательно. Его необычная судьба этого героя приводит к путешествиям, неожиданным встречам и любви к девушке по имени Дейзи, с которой они словно движутся навстречу друг другу с разных концов времени. Но даже самое сильное чувство не может остановить ход жизни. Вот такой второй факт. Помогло чем-то или нет?
1: А это вот случайно не тот, который вот в «Властелине колец» играл?
0: Нет, не он. Давай третий факт. Попробуем.
1: Угу. Понял, значит, ошибаюсь, возможно.
0: Давай, слушай, масштабная трогательная история о памяти, неизбежных переменах и ценности каждого мгновения. Ну, для вечера, как я уже говорил, когда хочется немножко погрустить и задуматься о главном, история отличная. А история эта, в которой главную роль сыграл Брэд Питт. О как! Вот такая жирнючая подсказка. Ну, надо вспоминать.
1: О как. Подсказки обалденные, жирнучие. Название фильма, к сожалению, не скажу.
0: Последний шанс тебе дам, последнюю подсказку. Скажу тебе первую часть названия фильма, а ты мне скажешь вторую, возможно. Сейчас попробуем. Итак, внимание. Последняя подсказка. Загадочная история некого мужчины. Его имя и фамилия.
1: Загадочная история.
0: Ну ладно, ничего страшного. Ну всякое бывает. Погоди, есть что ли? Или нет? Баррель, какой-то баррель. Ладно, ничего страшного. Это Бенджамин Баттон, ничего страшного. Ничего страшного. Круто, что ты к нам дозвонился. Это уже хорошо, потому что ты молодец. Попал в прямой эфир. Сейчас нам до сих пор еще звонят наши слушатели и пытаются выиграть, но ты все равно молодец, что попытался. Все будет в следующий раз, как говорится. Все получится обязательно. Тебе хорошего дня, хорошего продолжения воскресенья. Удачи тебе и пока-пока, удачи тебе еще раз. И классной музыки. Ребята, слушайте подсказки. Мы для кого тут вообще? Для кого в начале часа рассказываем в Киномиксе подсказки? Надо слушать. Ну и, конечно, классику надо знать. Еще из классики дуэт Two Colors. Их работа «Примадонна» в крутом уикенде.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

танцевальный хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Что будем делать? Будем до конца часа слушать классную музыку. Естественно, будет Крис Браун. Крис Браун, легенда R&B, легенда хип-хоп, истории разных вкусных. Его очередная вот такая тема, точнее, не очередная, одна из таких историй. Run It, послушаем ее. Будет ли они и The Weeknd, а еще в новом часе будет крутой The Weeknd. И будет много всего еще, и контент, и подарки. Все совсем скоро.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Браун, его история Run It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда. А еще Кадабастани, будет BTS, их история Swim. Все это и многое другое впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами снова Игорь Акулов.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов, страховщики рассказали о главной ошибке при обращении за выплатой, и психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Подробности далее. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов. В среднем капитальный ремонт многоквартирного дома проводят каждые 25-30 лет. Однако единого срока для всего здания целиком не существует. Комплексный капремонт сейчас практически не практикуется. Вместо этого региональные программы составляют графики для каждого отдельного конструктивного элемента и инженерной системы. Лифты должны меняться раз в 25 лет, а крыша каждые 20-40 лет. Узнать, когда в конкретном доме запланирован капремонт, можно через портал госуслуги и ГИС ЖКХ. Страховщики назвали главную ошибку клиентов при обращении за выплатой. Начинать ремонт после аварии до осмотра страховщика нельзя. Это может привести к увеличению срока и сокращению суммы страховой выплаты. Первое, что надо сделать при аварии, это обеспечить безопасность людей и остановить развитие ущерба, если это не ведет к дополнительному риску. Вторым шагом следует зафиксировать обстоятельства происшествия, сделать фотографии, сохранить видео, взять контакты участников и свидетелей. Далее нужно связаться со страховой компанией и зарегистрировать события. В Общественной палате отцам двух и более детей предложили бесплатно повышать квалификацию. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. По его мнению, такая мера позволит родителям улучшить положение на рынке труда и увеличить доход семьи. Он обратил внимание на различия в действующих мерах поддержки. Сейчас бесплатное повышение квалификации и профессиональная переподготовка доступны некоторым мамам, воспитывающим дошкольников, тогда как аналогичной программы для отцов на данный момент нет. И психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Даже небольшие проявления отвержения, холодность друга, отказ в помощи или отсутствие приглашения на семейное торжество могут вызывать грусть, злость и желание отстраниться от окружающих. Результаты двух исследований показали, что переживание отвержения связано с усилением негативных эмоций. По мнению авторов исследования, отвержение воспринимается как угроза собственной значимости в отношениях. Оно может вызывать ощущения, напоминающие физическую боль, а также стыд, гнев и навязчивые мысли. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

поиграем. Обязательно будет игра «Хит под прикрытием», схватка с искусственным интеллектом, все по плану. И, конечно, классный подарок есть. Внутри наш эксклюзивный мерч, мы его ждем. Гороскоп, само собой, горячая новинка. Скоро. Одна из ярчайших поп-рок команд современности. Хитмейкер, который... Ну ладно, чуть-чуть про него, про солиста этой легендарной команды чуть-чуть попозже немножко расскажу. Пока слушаем команду BTS, их историю «Swim».

0: Твой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Наши герои сегодня — это поп-рок-суперстары, команду, которую мы любим уже сколько? Лет 20? Это команда One Republic. Мы, конечно, их помним, и в последнее время слушаем часто в их исполнении такие дэнс-поп-хиты, но в новой работе они вернулись к своим годам таким, ну, назовем их честно, праймовые года. Вот эти Stop and Stay, Apologize, такие немножко с легкой грустинкой, да, назовем их работы. Вот сегодня новая тема под названием Colors в крутом уикенде. Послушаем команду One Republic.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

хита Диваг и Slow. Диваг, Slow Down, Can't Stop Thinking. Классная тема, классная. Танцевальная музыка, конечно же, в большом количестве, в огромном. У нас на Европе Плюс по субботам. Слушаем в 22.00 по Москве шоу Резиденс. Прямо сейчас в 9.20 утра по Москве слушаем шоу Крутой Уикенд. Естественно, у нас впереди будет игра. Игра называется «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе наш эксклюзивный мерч. Мы ее ждем. Ждем гороскоп и музыку классную тоже ждем. Будет Майли Сайрус, будет ее история «Bass Pass Waits». Новинка. Послушаем скоро.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня 11 октября. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день — это четкое следование инструкциям. Раки, вы наконец забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, то делать это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. И рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумная компания.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Поиграем в игру под названием «Хит под прикрытием». Схватка с нейросетью, грубо говоря, если в двух словах. Нет, в трех, там все-таки три слова. И, конечно, подарок. Классный эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс. Звони в любом случае, испытай свою интуицию или знание. Если ты часто слушаешь Европу Плюс, я уверен, что тебе повезет, все получится. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони, мы тебя ждем в игре «Хит под прикрытием».

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Хит под прикрытием, игра, точнее, настоящая схватка, чего ж там игра, с нейросетью, нужно ее победить, одолеть, забрать. Забрать приз себе. Классный, эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс. У нас есть слушатель, который попытается выиграть сегодня в игре «Хит под прикрытием». Зовут его Александр. Александр из Йошкар-Олы. Александр, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Привет, у нас задача с тобой. Я тебе постараюсь, конечно, помочь, но не обещаю, как выйдет. У нас, потому что нейросеть, она непредсказуемая. Она переделала трек один. Мы его знаем, мы его часто слышим на Европе Плюс, этот трек. И нейросеть его взяла, переделала. Нам нужно угадать, кому принадлежит оригинал. То есть кто в оригинале поет, грубо говоря. Я тебе дам, конечно, после того, как мы послушаем музыкальный отрывок, я тебе дам подсказку. Два варианта тебе надо будет выбрать. Либо один артист, либо второй. Сейчас самое главное — это настроиться на победу и слушать внимательно задание. Кстати, приз. Я тебе расскажу про приз. Худи — наша фирменная, то есть толстовка с капюшончиком, стильная, оригинальная, эксклюзивная от Европы Плюс. Надо?
2: Конечно, надо.
1: Все, тогда мы играем, слушаем внимательно задание прямо сейчас. И по...

0: Вот такая история. Мы ее послушали. И тебе, Александр, два варианта в помощь. Кто в оригинале исполняет эту работу? Это музыкант по имени Лирик или это не менее прекрасный артист Мод? Как ты думаешь, кто же там внутри?
1: Так.
0: Ты так, подожди, ты серьезно сейчас? Ты сейчас серьезно? Один из главных, наверное, треков лета, осени, 2026. Лирик или Мод? Кто в оригинале в этой песне звучит? То есть чей вокал, кто поет?
1: Ну, надо... Это, я думаю,
0: ну?
1: Мод.
0: Ты думаешь, что Мод? Ты уверен?
1: Нет, давайте

0: Лирик.
1: А может все-таки мод?
0: Нет, это лирик, скорее всего.
1: А может все-таки мод? Ты слышишь подсказки? А может все-таки... Ну ладно, все.
0: Нет, это лирик.
1: Ты уверен, что это лирик?
0: Да, давайте на нем остановимся.
1: Давай послушаем оригинал. Это мод. Это я мод. Я пытался, все. Я старался.
0: Похоже,
1: но...
0: на Асте.
1: Похоже на все, но нейросеть, вот да. Она какая. Слушай, ну ничего страшного, не переживай. В следующий раз. Круто, что ты дозвонился, ты молодец. Я тебе старался искренне помочь. Старался. Ты в любом случае молодец, и удачи тебе в следующих играх. Пока. И, ребята, вам тоже классных хитов еще. Прислушивайтесь к интуиции, не ведитесь на провокации. Ничьи никакие, когда вас сбивают с толку. Никого не слушайте. Все, Александру большой привет тоже, удачи еще раз и хорошего, конечно, уикенда, а вам лучшей музыки. Здесь на Европе Плюс будет Fastboy, их работа Wave.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

Уикенде на Европе Плюс впереди. Больше хитов и больше музыки. До конца часа еще одна легендарная поп-история. Это Бритни Спирс и ее работа «Токсик». Послушаем. Немножко порцию «Токсика» получим. Есть Пост Малон. Пост Малон и его хип-хоп работа «Cold». Тоже послушаем. Скоро, буквально пара минут, и все будет.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Бритни Спирс, ее работа «Токсик» в конце часа на Европе Плюс. Впереди, в новом уже часе, больше хитов, больше музыки будут. Зейн и Тейлор Свифт, будет «Елка», Дэвид Гетта и Биби Рекса, Шакира и Бернабой. Все это и многое другое совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Реклама.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
3: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме назвали дату появления государственного рейтинга автошкол. В Общественной палате предложили сделать 31 декабря выходным днем, и 2/3 россиян готовы отвечать на рабочие вопросы в отпуске. Подробности далее. В пригороде Владимира отключились две подстанции, снабжающие электричеством 5000 жителей. Об этом сообщил губернатор Владимирской области. По предварительным данным, пострадавших нет. По его словам, после ликвидации угрозы электроснабжение восстановят по резервной схеме. На месте работают экстренные службы и специалисты. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. Жители призывают соблюдать меры безопасности. Напомню, сегодня рано утром Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры своего дата-центра во Владимире и полной остановке его работы. В Госдуме назвали дату появления государственного рейтинга автошкол. Первый открытый государственный рейтинг появится в России в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027 год. Парламентарии отметили, что от качества обучения зависит безопасность как самого будущего водителя, так и окружающих. Было подчеркнуто, что автошколам с введением рейтинга придется закупать качественные машины, повышать квалификацию инструкторов и менять подходы к преподаванию, чтобы не потерять клиентов. Перечень показателей и критериев оценки эффективности автошкол действует в России с 28 мая текущего года. В Общественной палате предложили сделать 31 декабря официально выходным днем. По словам парламентариев, в этот день идет подготовка к Новому году, поздравления, отъезды, все это требует времени. Для предприятий, где необходимо обеспечить работу, он предлагает ввести двойную оплату труда. Было отмечено, что фактически во многих организациях 31 декабря рабочий процесс проходит в сокращенном режиме, поэтому введение выходного дня не сильно повлияет на результативность. В этом году последний день года будет выходным благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января. Россия и Китай планируют создать экологические коридоры для амурских тигров. Инициатива обосновывает создание единой базы данных по трансграничным группировкам тигра, проведение совместной оценки связанности мест обитания и формирование механизма скоординированного управления коридорами. Документ направлен Министерству природы и экологии провинции Хэйлунцзян. После проработки предложения должны быть направлены в Госсовет КНР. Меры стали итогом десятилетий совместной работы ученых. Сегодня трансграничная группировка насчитывает около 20 тигров, регулярно мигрирующих между двумя странами. И 2/3 россиян готовы отвечать на рабочие вопросы даже в отпуске. Большинство россиян не готовы полностью отключаться от рабочих коммуникаций. Примерно 66% опрошенных допускают, что будут отвечать на рабочие вопросы во время отдыха. При этом 24% готовы оставаться на связи практически без ограничений, а 42% только по действительно важным вопросам. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро торгуется на отметке 94 рубля и 97 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

это электронный продюсер, музыкант, суперзвезда в своей нише EDM электронной танцевальной музыки Зоя Halde Horizon. Танцевальный хит 100%. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Вообще, кстати, про вперед. Я забыл, как правильно. В общем, про планы дальнейшие чуть-чуть попозже. Пока, раз уж мы про танцевальную музыку заговорили. Напомню, конечно, что на любой вкус и цвет, все, что нравится, любой стиль музыкальный ты найдешь на нашем сайте.

europaplus.ru или в мобильном приложении Radio Hub. Там можно послушать, вот что-то танцевальное любишь, там есть поток под названием «Пати». Есть под воскресное настроение «Лайт». Все что угодно. Кей-поп, рок, новинки самые крутые. Все там, все внутри. Так что обязательно заходи, слушай или приложение устанавливай, чтобы на смартфоне, на телефоне на своем послушать. Из планов ближайших. Мартин Гэрикс, его история легендарная «Animals». Будет Алекс Уоррен, поп-рок, звезда и «Fever Dream». Все это впереди.

Богдан Медведи, Count on Me. Классная тема. И Богдан тоже классный артист. Мы с ним познакомились недавно вживую. Послушали в лайв-формате на живом завтраке с бригадой У. Артист стоящий, 100%. Есть еще одна артистка, ну, слово «стоящий» даже не подходит к ней. Наверное, все-таки абсолютно легендарная, это 100%. Это Шакира. Скоро готовьтесь. Она будет героиней нашего проекта «Лайв-тур». «Лайв-тур» вернется и отправит сразу целую группу наших слушателей в Египет, в пирамидам, к большущим пирамидам Гизы, как вы знаете, они там находятся. И можно будет все это дело посмотреть. Естественно, по системе все включено. Все подробности скоро. Мы, само собой, с вами поделимся, все расскажем, когда, что, куда. Ждите, все будет. Пока слушаем Джейсона Дерула и диджея Годжу, их историю «Мичико».

Больше хитов и больше музыки. Будет классная история от Джонаса Блу. Танцевальный хит «Girl». Будет Зиверт. Будет Зиверт, поп-суперстар, ее работа «Goodbye». А еще поп-рок-суперстар Доминик Файк «Baby Doll».

Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы.

0: хорошие истории. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
8: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, Украин, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
2: ОККО представляет.
10: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

Это Нептюника, яркий, молодой немецкий электронный музыкант. Судя по фото в соцсетях, собирает постоянно какие-то стадионы и фестивали на свои выступления. Классная тема, классная What If, так она называется, прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, имена нам более знакомы. Нептюника — новый артист, имена нам более знакомы. Впереди будет Калео, Way Down We Go, поп-рок-легенды. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, их танцевальный хит Bizarre, все это и многое другое в этот уикенд здесь на Европе+. Плюс. Лови.

Boys Band December 10, их работа Us Again the World, новинка, классная новая тема. Много новой музыки, абсолютно огромное количество новинок, они тебя ждут на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Целый музыкальный поток New, так и называется. Так что можешь слушать, все бесплатно, все без ограничений. Мы тебя ждем, конечно же, на сайте, ждем, что ты установишь себе приложение. Было бы славно. Еще было бы круто, если бы мы вместе с тобой послушали, так оно, надеюсь, и будет, танцевальный хит от Another, Talk to You. Все это впереди. Это и другое, конечно же, многое-многое другое впереди на Европе+.

0: Me, Forget You, танцевальная хитовая тема. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа послушаем работу, в которую величайший Робби Уильямс вложил, наверное, частичку своей души. Это 100% так. Этот трек называется «Feel», мы его услышим, почувствуем, что называется. Будет еще сол-суперстар и поп-суперстар, да и вообще все внутри нее перемешано, в хорошем смысле этого слова. Это Рэйвен Лин и ее история «Love Me Not». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер

0: Кавказе. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
2: Представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
2: Главный сериал года «Вокка».
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: года Фил на Европе Плюс. Робби Уильямс, как всегда, хорош, конечно. Ты должен поддержать разговор.
1: Я поддерживаю тебя. Я подтверждаю.
0: Ну ладно.
1: Я даже ожидал, что ты будешь подпевать. И даже я наушники же надел.
0: Я специально на верхах сейчас. Ладно, все, ребята.
1: Выключайте ему микрофон.
0: Хорошего уикенда. Продолжение вам. Макса Филина вам. Вот вам, ловите его.
1: Берите меня, я уже здесь, все дальше, правда, будет хорошо. Тедди Свим с нами, мистер Know It All. Поймаем команду Two Colors, Примадонна. Еще будет Сидерленд. Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Плюс.

Кто осмелился выйти на танцпол, тот уже лайк Примадонна, ну или Примадон, можно же и такое тоже предположить. Главное, ребята, не отказывать себе в удовольствии, если хочется подвигаться, раскрепоститься, дать волю движениям своего тела. Делайте это, ребята, сегодня воскресенье, сегодня можем продолжать отдыхать, устраивать классные пари, тусовки, вечеринки, собрания или что вы там любите проводить. Мы вас поддержим в любом случае с классной музыкой.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или

0: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
1: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 13 часов.

0: девчонкам и мальчишкам с плеерами большой привет. Music Sounds, да, дни сменяют ночи, и наоборот, от заката до рассвета все это продолжает здесь играть. И, конечно, прямо сейчас мы готовы встретить Игоря Акулова, Афишу, узнаем, где и как красиво, классно провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Макс, привет, всем добрый день. Начнем, разумеется, с кино. В кинотеатрах продолжается повторный прокат «Сумерки. Сага. Новолуние». История Беллы Эдварда возрастает.

Возвращается на большие экраны после невероятно успешного повторного проката первых «Сумерек». Картина собрала 340 миллионов рублей. Для сравнения, в 2008 году фильм заработал в России только 98 миллионов. Напомню сюжет. Вампир исчезает из жизни девушки после опасной встречи с семьей Каллен. И Белла тяжело переживает расставание и сближается с Джейкобом, который тоже оказывается не совсем обычным подростком. Именно здесь рождается знаменитое противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба. Еще один фильм в широком прокате – мелодрама о школьной любви, которая называется «Это все она». 30-летняя Василиса понимает, что ее жизнь катится под откос, и на помощь приходит воображаемая подруга из детства Мальвина. Девушка с фиолетовыми волосами и специфическим чувством юмора подкидывает идею найти первую любовь Стаса, который, в отличие от Василисы, многого добился после школы. Режиссером выступила актриса Дарья Чаруша. Главные роли играют Марина Васильева и Никита Ефремов, а в роли Мальвина Анастасия Ивлеева. Фильм был снят несколько лет назад, но из-за известных событий его переделали. Ивлеева по-прежнему в кадре, но говорит голосом Юлии Хлыниной, а на ее лицо с помощью новых технологий наложено другое. В ГМИ имени Пушкина работает выставка «Гюстав Фойе и русские коллекционеры». Она посвящена французскому коллекционеру и меценату, который одним из первых заинтересовался творчеством Поля Гогена и собрал крупнейшую коллекцию его работ. В экспозиции картины собрания Фойе, которые сейчас находятся в российских музеях, Фойе поддерживал связь с коллекционерами Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым и продавал им работы Гогена. На выставке расскажет, какую роль Фойе сыграл в появлении французского искусства в российских коллекциях. И в Центре современного искусства винзавод проходит 13-я осенняя ярмарка новых имен «Вин-Вин». Свои работы в абсолютно разных техниках представит более 120 участников. Например, Юлия Хлескова с коллажными книгами или Анна Ставиноженко в импрессионистской манере, Александр Юшин с декоративным панно из махера и многие другие. Туда можно прийти просто как на выставку или приобрести что-то для домашней коллекции. Ярмарка развернулась в цехе Белого и цехе Красного, а для детей оборудована отдельная зона с творческими занятиями. Сегодня в 17.00 пройдет урок по граффити, а завтра интерактивное занятие, посвященное стрит-арту. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин.

0: говорит: с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
9: Магни-комбо. В магни.

0: открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Tank, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: главный хит в финале этого часа «Fan Like You» Камаро. Дальше здесь на Европе Плюс. Обещаю, обещаю. Только больше хитов и больше музыки будет Доминик Фай, Кельвин Харрис, Кэт Сай и Пост Малон.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа плюс. Радио номер.

There Are You здесь на Европе Плюс. Да, ну, конечно, мы теперь больше будем как-то встречаться более в темное время суток, потому что его гораздо-гораздо больше, ночи все длиннее, дни все короче, но...

0: станет иногда через пару минут.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама.

0: нашел в кармане $20. Это особенно когда, знаете, достаешь ту самую куртку при смене сезона. А там $20. Классно. Дальше еще больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Европа Плюс. Радио.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. О да, ребята, мы тут такое для вас устроим в ближайшие полчаса. О, я аж вам сам завидую.

0: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
10: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Дальше только сейчас.

Добавим больше китов и больше музыки. У нас много всего классного, правда, впереди. Мы с нетерпением ждем Оусиану, Can't Stop Thinking About You. Через пару минут будет Медуза и гимн всех тусовок этого лета I Don't Wanna Go Home. А еще будет Баста и Майя Мишель. Вот если вы хотели потанцевать, это как раз та самая тема. Если я буду танцевать, то только с тобой. Ждем.

0: Европе плюс.
1: Есть такой райцентр в Самарской области.
2: Ой.
1: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
2: И
1: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
2: Очень интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
1: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе плюс.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах.

0: Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
7: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Уикенд с Европой.

0: Кэти Перри в финале часа на Европе Плюс. Это, конечно, может быть как про отношения, но может быть и про погоду. Как раз сейчас та самая тема, когда совсем уже непонятно, тепло, холодно, что там хорошо, плохо с погодой. Да. Спасибо, Кэти Перри. Мы готовы идти дальше, а там в часе новом он, Александр Генерозов, шоу Weekend Star и те, кто интересны вам.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 17:00. Европа Плюс.
2: Weekend Star.
4: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.
3: Сегодня с нами на Европе Плюс один из самых известных, ярких, молодых и, конечно же, талантливых танцовщиков. И не просто танцовщиков, он еще и хореограф и актер. Он вырос фактически в балете «Тодос». Рад представить всем Ильдар Гайнутдинов. Ильдар, добрый вечер и всем привет.
5: Здравствуйте.

0: Всем добрый вечер, всем, кто слушает. Приятно познакомиться.
1: Взаимно. Слушай, тебе 25 лет. А нет немножко такого ощущения, что ты опережаешь время? Потому что итальянские мужчины, знаешь, они там к 30 только от мам уходят потихоньку, что ты как будто бы всех обогнал. Не знакомо такое?
0: Да, мне вообще кажется, что я все время опаздываю, все время отстаю, что
1: наоборот.
0: Ощущение действительно, что моя жизнь так немного монотонна, но развивается, самое главное. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы все еще было более экспрессивно, еще более все было молниеносно, интересно, завораживающе и увлекательнее.
1: То есть, ты знаешь, сейчас похож на человека, который приезжает в сервис с бэхой, да, там, турбомотором, да. Который говорит, мне нужна другая прошивка еще. Я хочу ехать реально быстро. Ну что ж, у тебя одно из событий, ты в этом году окончил Академию ГИТИС, и у тебя диплом, поздравляю тебя, во-первых, с этим.
0: Да, у меня этот год, предыдущий рабочий сезон, был очень продуктивный, начиная с моего творческого вечера в Кремле, в Государственном Кремлевском дворце, потом окончание университета, института, ГИТИСа, да, продюсерский факультет. И самое значимое событие в моей жизни — это моя свадьба с моей женой потрясающей. Поэтому, как она говорит, можешь спокойно уходить на пенсию. Шутки, да, но, конечно, это не так. Но вообще, в целом, год получается очень-очень продуктивно. Я надеюсь, что он таким и будет. И, конечно, это потрясающе.
1: А почему, кстати, продюсерский факультет? Если не секрет, ну, вроде бы, да, актерское мастерство, много чего можно было. А ты вот такой немножко офисный, скажем.
0: Офисный, да. Очень много административной работы, как оказалось. Вообще, изначально, не секрет, ни для кого, я поступал на балетмейстерский факультет. Я отучился там полтора года, это было очное обучение, и, конечно, мне было очень тяжело совмещать с моей основной деятельностью, потому что танец, он занимает практически, ну, целый день. Ты физической активности, физической нагрузки, совмещать это еще с 8 утра до 8 вечера в институте, я постоянно пропускал, было очень сложно, поэтому я решил перевестись на продюсерский факультет. Мне показалось это для меня намного полезнее, потому что очень много административной работы, mm-hmm. как составлять договор, как создавать свои проекты. И, как оказалось, это было совсем не зря и не просто так. И это та информация и то образование, которое мне действительно сейчас нужно. Потому что сейчас я на этапе становления как действительно продюсер. Я хочу делать и начинаю сейчас делать свои собственные проекты. И поэтому мне вот это очень-очень пригодилось. Были потрясающие педагоги, методист Наталья Владимировна. Здравствуйте, если вы слышите это интервью. Я вас очень люблю и благодарен вам за то, что вы мне все эти 4 года помогали.
1: Всем бы нам такую осознанность, хочу сказать. Итак, с нами Ильдар Гайнутдинов. Поговорим с ним о танцах, о личном бренде, о его молодой семье и о стремительной карьере. Все это в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
2: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Один из самых узнаваемых и популярных танцовщиков Ильдар Гайнутдинов у нас на Европе Плюс. Ну, да, вот мы уже упомянули, что 26-й год для тебя особенный. И я хотел чуть-чуть подробнее о гала-концерте, который, правда, давно уже был в феврале. Но на нем сразу были две мои гости. Мария Шурочкина и Евгения Медведева. Знаешь таких, да?
3: Ну да, знаком так.
2: Где-то слышал,
3: заочно.
2: Вот. А что можешь о них рассказать именно с профессиональной точки зрения, потому что в медиасфере мы их знаем. Вот, скажем, вот по пластике они вот, в них что-то есть особенное?
3: Пока да, но участвовала еще одна потрясающая спортсменка, великая художественная гимнастка Евгения Канаева.
2: Да.
3: Я уверен, ей тоже есть чем с вами поделиться, поэтому, если захотите ее позвать, могу вас познакомить.
2: О, друзья, тут прямо сейчас происходит закадровая работа.
3: Да,
2: так, телефончик,
3: да,
2: все, обменялись.
3: Обменялись. Безусловно, они все разные. Спорт абсолютно разный, и в этом их уникальность. И в этом творческом вечере хотелось эту уникальность их показать и продемонстрировать. И хотел влиться в их мир, и поэтому с Евгенией Канаевой мы использовали гимнастические атрибуты, снаряды. С моей супругой Женей Медведевой что-то наподобие бальных танцев использовали, фигурно-катательные дорожки. И с Машей Шурочкиной мы создавали видео-контент, как мы танцуем под водой. Это тоже был сюрприз.
2: Классно. Ну и ты воспитанник ТОДЭС, а этому балету в следующем году исполняется 40 лет. И ты-то туда попал, когда тебе было 7 лет. А ты вот что-то помнишь еще из тех далеких лет? 7-летним мальчишкой среди взрослых танцоров.
3: Я помню, что я очень любил балет ТОДЭС и смотрел его, я помню, на канале НТВ. Периодически показывали спектакли балета ТОДЭС. Моя мама очень любила балет. Она видела, насколько я хочу танцевать, и вопросов, куда меня отдать в танцы не было. Она тогда на тот момент было всего две студии ТОДЭС: Лефортово и Варшавка. На данный момент, кстати, этих студий уже нет, но есть 125 других школ и в других странах мира. Есть и в Дубае школа, и на Кипре школа, и в Белоруссии школа. То есть это огромная империя ТОДЭС, она сейчас уже существует. Было немного далеко добираться, но меня возили практически каждый день. Я был в рабочей группе. Я даже помню, как Алла Владимировна приходила к нам в студию, отсматривала наши номера на отчетный концерт, давала свои комментарии. Мы ее тогда очень сильно так побаивались. Ну, с уважения, конечно же, из уважения, потому что для нас она была такая, то есть, ну, создательница такой вот великого балета, и она достаточно строгая была на тот момент, сейчас она чуть-чуть помягче. Я помню, что я так боялся, я даже, помню, не хотел приходить в балет, потому что я боялся, что Алла Владимировна, она очень строгая, и меня будут очень сильно ругать, и оказалось, это совсем не так. Когда меня пригласили со студии в балет в 14 лет, я тогда уже пришел в основной состав и был самый молодой артист балета вообще за всю историю. Я понял, насколько она, наоборот, свободна в своем полете творческом, что какую-то идею могу там, допустим, сказать Алла Владимировна, вот у меня тут есть мысль, хочется вот этот номер станцевать, вот музыка есть, она говорит, ну давай, давай, покажи, что ты там подготовил, я показывал. Ну, то есть она очень была всегда со мной мягка-легка, наверное, потому что я сам всегда горел тем, что я делаю, всегда любил танец, да.
2: Напомню всем, с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов, мы продолжим совсем скоро на Европе Плюс. Ну а давайте прямо сейчас послушаем классную музыку.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Танцор, хореограф, актер Ильдар Гайнутдинов на Европе Плюс. Ну да, вот Тодос — это Алла Владимировна Духова. Ты получил от нее грант на бесплатное обучение. Это вообще, по-моему, сама по себе история уникальная, да? И тебя это не удивило в свое время? Как чудо какое-то, наверное, воспринял?
3: Да, я помню, для меня это было просто каким-то невероятным счастьем, потому что меня мама воспитывала одна с моей сестрой, и, конечно же, для меня было большое счастье, когда мне подарили это бесплатное обучение в студии, потому что проходили тогда еще кастинги индивидуальные на бесплатное обучение среди учеников студий, и были батлы, мы вот так выходили, танцевали, импровизировали, показывали свои постановки сольно, и Алла Владимировна выделяла самых талантливых учеников и дарила им бесплатное обучение. Сейчас, кстати, такая практика, она, насколько я знаю, она сохранилась, и до сих пор талантливым ученикам она дарит бесплатное обучение в студии, да.
2: А ты от нее, может быть, перенял какой-то принцип, знаешь, вот какой-то урок, что-то такое? Можешь поделиться?
3: Да. Ну, я ее очень люблю, потому что она моя вторая мама, и ни одни мои победы на проектах, они не проходили без ее участия. Она настолько всегда была вовлечена во весь мой творческий путь, мое становление, она всегда была рядом, и до сих пор она рядом. И даже вот этот творческий вечер мой, который был в Кремле, он, конечно, не обошелся без балета «Тодос», без труппы. Алла Владимировна сама приехала, она меня в тот день очень сильно поддержала, помогла мне. И вот, наверное, вот это какая-то вот семейность и отношение к людям, как к своим детям, да, вот к своей труппе.
2: Но я
3: вот,
2: барьерное.
3: Да,
2: такое,
3: вы знаете, я работал во многих труппах и коллективах по всему миру вообще. И такого отношения, ну, правда, нет нигде, как к своим детям. То есть она никогда не бросает. Если у тебя какая-то травма, она обязательно ей займется. Если у тебя какие-то сложности, проблемы, она никогда не оставит. Ты всегда можешь к ней прийти, обратиться за советом, за помощью. Она, ну, правда, вот сколько нас человек, там, зеленый состав, молодежный состав, гастрольный состав, основной состав. То есть очень много составов.
2: Зеленый, молодежный — это две разницы.
3: Да. Человек 250, и она со всеми, как со своими детьми, и империя большая, именно поэтому с ней до сих пор я, поэтому с ней вот люди от нее не хотят уходить, отходить, потому что она как мама.
2: То есть не императрица в империи, а мама.
3: Все-таки. Она никогда не вела себя как императрица, она всегда вела себя как профессионал. Потому что вот это, вы знаете, как некоторые руководители на себя вот эту ношу взваливают, вот я там руководитель, и я должен этот крест на себе нести.
2: Заложит.
3: Да, такого никогда не было, она всегда была по-матерински ко всем очень близка, родна, и никогда от нее не чувствовалось какого-то вот этого, знаете, вот как под превосходство, что вот она всегда очень, она теплый человек, к ней хочется стремиться, к ней хочется стучаться в кабинет и с ней поговорить. По-человечески, по душам. Да, правда.
2: Просто напомню всем о подкастах. Читайте и слушайте нас на сайте Европа Плюс. Там же есть тексты, фоточки из студии. С нами Ильдар Гайнутдинов. И мы скоро продолжим.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Кто-то в 7 лет идет в школу из детского садика, ну, а он пришел в Тодос. Ильдар Гайнутдинов сегодня с нами на Европе Плюс. Да, так и остался. Ну, вот ты говорил, да, действительно, что у тебя фактически две мамы, да. Как они вот тебя талантливого такого и замечательного делили между собой?
2: Ну, конечно, да. Мама, понятное Война, дело, одна, такая. Единственная, которая тебя родила, да, которая тебя вырастила. Но, правда, таких вот людей, вот как Алла Владимировна, я думаю, что я очень надеюсь, что, может быть, мне повезет где-то там еще раз встретить, но я очень сомневаюсь, потому что она действительно вот как вторая мама для меня.
1: А от родной мамы, ну, от твоей мамы было тебе стопроцентное доверие всегда? Вот, она никак, ни капли не сомневалась вот в этом решении идти полностью по танцевальному пути?
2: Нет, она очень меня поддерживала, и правда... На самом деле, если вот ребенок, он очень горит тем, что он делает, лучше к нему прислушаться, или дать ему возможность это воплотить, реализовать это по максимуму, а потом еще подумать. Но моей маме никогда не было сомнений в том, что я буду танцовщиком, и она вот меня вот всегда поддерживает, да и до сих пор. Она уже мой менеджер очень много лет. Ну, она всегда была моим менеджером, в принципе, и до сих пор, если я делаю какой-то там собственный проект, я всегда его делаю вместе с мамой, потому что я знаю, что она всегда это сделает качественно, потому что не просто мама, но она профессионал.
1: И она же еще и в Тодосе работает, да?
2: Она директор по связям с общественностью в Тодосе, но она правда большой профессионал. То есть мы с ней научились со временем разделять профессиональные отношения от личных отношений, поэтому в этом тоже, наверное, наш залог успеха, что мы умеем работать вместе и делаем это как, ну, профессионалы.
1: Ну, вот смотри, Алла Владимировна поступила благородно, да, вот с бесплатным обучением. Мама поступила жертвенно, ну, в каком-то, в хорошем смысле, да. А ты готов это по эстафете дальше своим будущим детям передать? Вот тоже вот полностью поверить в них, даже если, например, мне скажут, я не буду танцором, я буду летчиком, да, да. И ты пойдешь с ними в авиашколы следом. Ты
2: конечно, вот пойду. Вообще любое желание благородное, достойное своих детей я в любом случае поддержу. Да, но мне, наверное, самое главное, чтобы они выросли хорошими людьми. А если они будут еще при этом успешными, то, ну, вообще здорово, спасибо, молодец. Поэтому для меня, конечно, самое главное у них реализация в карьере, да, чтобы они выросли, ну, хорошими людьми и чтобы они были, ну, достойными. И

0: Мне кажется, самое главное, самое сложное на самом деле, потому что вырастить успешного человека, но при этом, чтобы он был человек никакущий, это очень просто делается на самом деле. Вот, наверное, так.
1: После маленькой паузы подкинем нашему гостю быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов. Вернемся после лучшей музыки.
2: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
3: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Ильдар Гайнутдинов. Он блистательный танцовщик, звезда Тодеса, и он на Европе Плюс. Слов поменьше, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. Ты красивый человек, красавчик. Ты сам себя так воспринимаешь или ты не очень доволен, как это бывает часто, своей внешностью?
3: Не, в принципе, я какими-то своими внешними данными, данные мне Богом, я доволен. Но с профессиональной точки зрения я вижу, что мне еще очень много над чем нужно работать. И нету такого, что вот у меня все прекрасно и вообще все здорово. Да.
2: Ты снимался не раз в кино и даже вот мог оказаться на одной площадке с Энтони Хопкинсом, потому что у вас был общий проект. И, может быть, и оказался как-то...
3: К сожалению, мы его искали, когда мы работали на съемочной площадке, но нам сказали, что с ним уже все съемочные дни были отсняты до нас. Мы были намного позже, в самом конце, поэтому с ним, конечно, не получилось так прям пересечься, но зато я пересекся, естественно, с режиссером великим, который снял «День независимости», 2012, «Планета обезьян», великий режиссер Роланд Эммерих. Он такой глобализатор в сфере кино и любит масштабное кино.
2: В августе в этом кресле здесь сидел Мигель. И вроде бы как между вами повисла какая-то вот недосказанность после той истории.

0: и станциями. А не пора ли поставить точку?
1: Да у меня на самом деле к нему, ну, как бы неплохое отношение. То есть я его как человека, в принципе, не знаю. Вот я, честно, вот я с ним пересекался, ну, за весь проект, может быть, раз 10. И это было так мимолетно. И все остальное время я его видел в судейском кресле. И я его просто, ну, не знаю как человека. Поэтому, естественно, он игрок. На тот момент у него была задача конкурента как бы слить, ну, которую у меня там были, в принципе, хорошие рейтинги на момент участия в шоу. То есть ему, конечно, как игроку нужно было меня немножко убрать, чтобы свою команду, чтобы его команда победила. Поэтому я не знаю, я к нему нормально отношусь, вообще без обид. То есть я все понимаю, я не, просто не вижу смысла как бы на него обижаться, и, потому что просто тогда были такие обстоятельства, может быть, в жизни он совсем другой человек, как будто бы, вот.
0: 30 ноября родились Марина Абрамович, художница, знаменитая, блогер, пародист, сатир. Вот, также кинокомпозитор Эдуард Артемьев, режиссер Ридли Скотт, Марк Твен, Джонатан Свифт. Вот кто из них, можно сказать, сильнее всего тебя так цепанул? Потому что они в один день с тобой родились.
1: Mm-hmm. Я же не ошибся. Ну, наверное, Ридли Скотт. Все-таки я очень люблю фильм «Чужой». Я, мне очень нравится. У меня все фильмы его скачаны.
0: Брат!
1: В телефоне. У меня все фильмы «Чужого» и «Нового Завета», они в телефоне вот прям скачаны. Я их периодически реально смотрю в самолете. Мне никогда не надоедает, я очень люблю. Кстати, может, сегодня вечером и посмотрю еще, вспомню.
0: Да. Все, как есть, о себе рассказывает Эльдар Гайнутдинов. Мы продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Звездно и интересно.

0: Александром Генерозовым.
1: Познакомились на танцах со звездами, и тут все завертелось. Танцовщик, хореограф, а с некоторых пор и муж Евгения Медведева и Ильдар Гайнудинов на Европе Плюс. Да, поздравляю, конечно же, когда у меня Женя была в гостях, вы еще тогда не были даже парой, вот, и очень рад за вас. У вас феноменально узнаваемый личный бренд, и даже свадьба у вас была очень медийная. И вот скажи, вот эта вот идея, ну, уже легендарная танца, массовый челлендж фактически, да, твоя была или Женькина?
2: Да, представляете, мы вот это видео, где танцуют флешмоб на нашей свадьбе под Майкла Джексона, мы в этот самый момент пошли переодеваться в наши третьи образы свадебные, и мы этого не видели. Да, но ладно. Зато потом мы пришли, и правда, я человек, который никогда не был там в клубах ночных, то есть я вот в дискотеке, я вообще не хожу, хотя я очень люблю формат, но я не хожу на дискотеке, потому что я просто там, ну, не расслабляюсь. Но на своей свадьбе я, наверное, танцевал часа три без передышки, просто нон-стоп. Просто три часа я практически вот с 9 вечера до 12:30 я...
1: Отжигал?
2: Отжигал просто нон-стоп. Там уже круг мы собрали, мы уже там танцевали, то есть там было очень весело. Да, у нас была, правда, наверное, самая танцевальная свадьба, и я столько танцевал, просто все похудел, наверное, там килограмм на два.
1: Это же рушит все шаблоны, потому что жених должен страдать на свадьбе, да, то есть обычно жених невесты это самые страдающие люди, да, такие сидят там и только ждут подарков. А у вас все по-веселому было, да?
2: По-веселому, да, очень было весело.
1: А ты чувствуешь теперь некоторую такую пресс-ответственность, потому что, ну вот, за вашей свадьбой наблюдали многие, да, и за вами фактически как за королевской такой семьей смотрят, да? Каждый шорох может быть истрактован. Или ты живешь в свой кайф и, ну, скажут что-то и скажут.
2: Да, да, но периодически, кстати, там вот последний раз вот было шоу Жени, и люди писали, что вот Женя без цветов ушла.
1: Во-во-во, я
2: со своего,
1: не надо...
2: Вот мы заметили, что ей муж цветы не вынес после шоу. А, мы приезжаем домой, и я как бы ей подготовил дома букет, потому что, чтобы ей не тащить из ЦСКА-арены домой вот этот вот букет огромный, потому что и так там понадаривали кучу букетов. И просто таких вот ситуаций действительно там много. Люди вот лезут там в какие-то там фотографии, что-то там начинают писать, говорить там. Ну, в общем, просто, мне кажется, уже не нужно на это обращать внимание, как будто бы.
1: Ну, удается не обращать, да, в целом?
2: Удается, потому что больше позитива, конечно. Люди больше хорошего пишут. Люди там вот после свадьбы, люди столько прекрасных слов сказали, столько комментариев положительных, позитивных именно было. И ты вот как-то просто стараешься вот на это обращать внимание, хотя я все равно не читаю практически там комментарии, стараюсь не читать. Но когда читаю, в основном, конечно, позитив. В основном, конечно, хорошее все. Да.
1: Тодос ведь, правильно я понимаю, слово из фигурного катания,
2: да,
1: вообще. Да. И получается, ты 7 лет получил знак о своей будущей избраннице, когда попал в Тодос. Мистика?
2: Да. Тодос — это действительно элемент фигурного катания, из парного, когда мужчина стоит по центру, вот так вот держит девушку, mm-hmm. она в прогибе вот так раскручивается, в общем, на ботке, как у нас называют по-балетному. У них это Тодос. И очень красивый, кстати, элемент, сложный элемент. Да.
1: Класс. Только что подключились, и ищите нас в подкастах и заглядывайте на сайт Европы Плюс. Там есть текстовые версии и фоточки из студии. С нами сегодня Ильдар Гайнудинов, и мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Европе плюс.
1: Европа плюс, Weekend Star, и с нами Ильдар Гайнутдинов. Хотел с тобой поговорить о том, как вообще сейчас развивается танцевальное искусство. Мы в веселом моменте, когда запретов нет. Танцуй как хочешь. Борьбы как таковой нет. Из чего сейчас черпают энергию тогда? Как ты это видишь?
2: Есть две формы энергии вообще везде, во всем. Это энергия любви и энергия разрушения. Чтобы что-то делать, нужно это в первую очередь полюбить, природниться с этим и начать этим заниматься. Но чтобы развиваться, чтобы это направление продавливать, чтобы быть достигатором, чтобы быть победителем, где-то должна быть в равной степени энергия разрушения. Ты через усталость, через какие-то боли, через свои травмы, через сложности, ты все равно переходишь через себя, через свои физические возможности и перебарываешь себя. От этого тоже формируется

0: я думаю, чувство самоудовлетворения от проделанной работы. В целом сейчас очень сильно развивается танец и спорт, чтобы это все с актерской еще точки зрения было все идеально исполнено. И, конечно, очень много технарей, которые клево делают трюки, элементы. И отдельно есть люди, которые именно хорошо создают образ на сцене, как актеры работают.
1: То есть все очень разнообразно.
0: Да, все очень разнообразно. И в спорте им, конечно, больше повезло, потому что они более приземленно мыслят. Они действительно понимают, что им нужно сделать, чтобы быть первыми, чтобы быть лучшими, чтобы занять первое место, сколько им надо накрутить, прыгнуть, как это сделать, чисто исполнить. Мы, к сожалению, этим обделены. Артисты живут в мире иллюзий. Все артисты думают, что они самые лучшие. Поэтому самое главное качество любого артиста – это адекватно себя оценивать, свои возможности, свои перспективы и развитие той точки, в которой ты сейчас находишься.
1: То есть, чтобы он знал, что самый лучший, но в то же время адекватно себя оценивать, да?
0: Ну да, конечно, быть более снисходительным по отношению к самому себе, делать это с любовью, но в тот же момент понимать, что сейчас вот ты становишься на пару дней, на долю секунды, и уже найдется человек, который резко лучше, круче себя примерно во всем. Поэтому это очень сложно, и очень много факторов у артистов, которые именно влияют на его успех, влияют на его, так сказать, исполнение, на его образ. Вы знаете, как все должно совпасть. Поэтому это очень сложно, конечно. Ну, удача должна быть, безусловно.
1: Смотри, вот в масс-культуре, в музыке, в еде, даже если угодно, в литературе есть влечение азиатской культуры, а в танцах вот как будто бы вот не проглядывается ничего такого, да? Они живут какой-то своей жизнью, да?
0: Ну да, на Востоке они, у них просто немного другое отношение к театру, к культуре в целом. Например, сейчас вот я был на гастролях в Японии, нам рассказывали, что у них вообще в Японии нету культуры театра. Все, что мы делаем, там балет, опера, искусство, наше искусство, для них это все новое. В Китае то же самое. Там по себе театр, он их немножко по-другому догнал, в другое время, в другую эпоху, ближе к 21 веку. Они жили в своем мире немножко. Ой, я знаю, что они приглашают в свои школы русских педагогов, чтобы именно русские педагоги их обучали классическому танцу. Естественно, я вот поездил по миру, посмотрел на исполнение классического танца, да, я понимаю, что у нас вот в России, в Большом театре лучшие танцовщики вообще в мире. Я считаю, что это просто талантливые какие-то ребята.
1: Здорово. Напомню всем еще раз, у нас в гостях Ильдар Гайнутдинов. Послушаем отличную музыку и вернемся сюда.
2: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
3: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета.

0: мобильный пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам. Я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
15: Европа.
16: Плюс.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье и друзья Европы Плюс, Ильдар Гайнутдинов. Именно он сегодня с нами на Европе Плюс. А ты в Большом театре. И, во-первых, тоже поздравлю тебя, потому что, ну,

0: Да не, но люди вообще всегда будут что-то говорить, пока ты не остановишься. Надо просто идти своей дорогой, знать действительно, что ты хочешь, и тогда у тебя не будет времени и желания на что-то растрачивать себя. Я горжусь тем, что я из Тодос, я горжусь тем, что у меня семья есть танцевальная, что у меня всегда есть место. Я могу экспериментировать сколько угодно, но я знаю, что у меня всегда есть дом, в который я могу вернуться в случае чего. Тодос — это моя семья, мой островок стабильности всегда был, есть и будет. Потому что я все равно из другого мира. Я прекрасно понимаю, что я не буду частью никогда, вот частью прям полноценно этого мира, потому что это надо пройти через школу, определенный путь. У меня другой путь, у меня другая жизнь. Вот, например, сейчас будет проект у меня 2 февраля в Доме музыки, называется «Болеро Ильдар Гайнудинов», в котором тоже будут участвовать прима-балерины Большого театра. Они с удовольствием согласились. И также будет еще у меня проект, мой авторский проект, который я как раз-таки буду делать как продюсер, будет называться спектакль по книге Виктора Гюго «Человек, который смеется».
1: Ух ты!
0: Да, может, вы знаете,
1: какую
0: слышали?
1: Драму-то!
0: Это моя любимая книга. Пока я ее читал, я 100 раз обрыдался, 200 раз нашел в главном герое самого себя. И да, и в целом я хочу это воплотить. И вот этот проект, вот как раз-таки сейчас вот самое то, что я хочу сделать от своей души.
1: Здорово. Ну и давай напоследок себе, 7-летнему в Тодос, парочку слов, пожеланий. Что бы сказал?
0: Во-первых, не бойся сцены, потому что я в детстве очень боялся сцены. По 2 суток мог не спать перед тем, как выходить на сцену. Я как-то слишком глобализировал все. Я бы себе посоветовал на тот момент расслабиться. Вот просто расслабься и чувствуй себя на сцене максимально свободно, и не старайся делать из тебя того, кем ты не являешься. Просто живи, люби и делай то, что ты любишь. Главное — магию создать, образ создать. А если я что-то технически не доделаю, я, ну, наверное, не сильно буду переживать из-за этого.
1: Ильдар, спасибо тебе огромное за то, что приехал к нам. Было очень классно с тобой поговорить. Удачи тебе во всех проектах. Будем следить и приходи к нам еще.
0: Да, спасибо.
1: С нами этот вечер провел Ильдар Гайнудинов. Ну, а я, Александр Генерозов, прощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
0: Всем огромное спасибо, всем хорошего вечера и будьте аккуратны на дороге.
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.
4: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
5: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Плюс. Радио номер один в России.
6: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon, 18:20 в Москве. Всем привет. Ну, на горизонте у нас виднеется понедельник уже, что не мешает нам, однако, классно провести время этим вечером. Так что продвигаемся, конечно же, в отличном настроении, под лучшую музыку. Слышим лучший трек нашего чарта на этой неделе. Это Dati, Take Me There, ловите уже через пару минут. И дождемся Мизмо, Hello, на Европе Плюс.

Мисс Моно и Робби Блюз, Hello. Ну уж точно не goodbye. Пока еще рано прощаться с этим уикендом. Отдыхаем дальше под лучшие ритмы. Впереди у нас Jonas Blue. Слышим классную вещицу Girl. И дождемся суперхит от группы BTS Swim через пару минут на Европе Плюс.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. Мадонна в этом году отметилась выпуском нового альбома, уже получает за него музыкальные премии. Я думаю, Грэмми тоже вполне может светить. Ну, а нам впереди светит Джон Ньюман, услышим Love Me Again и Алан Уокер тоже через пару минут. Dancing in Love на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby.
3: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украин, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и простой.

0: Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
9: Европа Плюс.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале этого часа. Ну, Again and Again, хорошие хиты продолжают нас играть. На старте нового часа DJ Gojo, Джейсон Деруло, Мичико. Всем отличного вечера.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

Французский электронный музыкант. Ну, если нужно вам побольше классной электронной музыки, не забывайте про подкаст Residence. У нас на сайте europaplus.ru. В любой момент заходите, подключайтесь, и можно устроить небольшую вечерину в любое время. Пока же впереди у нас Two Colors, услышим Примадонна и дождемся Лио, Some People, уже через пару минут на Европе Плюс.

Colors на Европе Плюс и Примадонна. 19:33 в Москве. Всем привет. Продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха. Отдыхаем под лучшую музыку. Впереди у нас Cat's Eye. Услышим вещицу Animal. И Алекс Уоррен тоже здесь. И суперхит Fever Dream через пару минут на Европе Плюс.

0: Будем продвигаться без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Ловите в это время куш-куш. Fight back with love tonight. Послышим Disco Lines. No Broke Boys. Биби Рекси, Дэвид Гетта тоже с нами. Sad Girls. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года «Вокка».
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Вокка». 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искусство.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 185-6+.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

Pretty Sweet. Именно так называется новый альбом Miley Cyrus. Именно так называется заглавный сингл с этой пластинки. Только что мы его послушали на Европе Плюс. Если нравится, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите до пятницы. Можете теперь поддерживать любимые треки. Пока же впереди у нас любимейший трек для многих, особенно для многих девушек. Someone Like You. Услышим Адель через пару минут. И дождемся Another Talk To You на Европе Плюс.

Плюс, кто еще не видел, как он выступал на живом завтраке «Бригаду», можете зайти посмотреть, видеозапись доступна у вас на сайте europlus.ru. Ну и завтра, конечно, не забудьте подключиться к «Бригаде» с 7 до 10. Вэл и Вики будут здесь, тоже возвращаются после выходных. Так что бодрый начало недели гарантированно. Пока же услышим «Fastboy Music Sounds» и продвигаемся вместе с «The Second Voice» «Let Me Be» через пару минут.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live.

Music Sounds — это Fast Boy на Европе Плюс. Ну, ничего быстрее нет, на самом деле, чем пролетающие выходные. Надеюсь, вы успели классно отдохнуть за эти пару дней, набрались энергии для новой недели. Завтра, конечно же, надеюсь, будете заряжены, да, очень-очень мощно, в том числе благодаря бригаде У. Не забудьте подключиться с утра пораньше, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же продвигаемся к финалу часа вместе с Westlife, услышим Solidad и дождемся Beowulf Phoenix через пару минут.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Solidar, это Best Life в финале часа на Европе Плюс. Дальше будем продвигаться также хитовый, не скучный. Еще больше классной музыки заряжаем в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, это Европа Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 вечера.

Нептуника на Европе Плюс, What If, отличный ритм в 21 час и 19 минут по Москве, продвигаемся далее в режиме уикенда, под лучшую музыку, так что все как мы любим, впереди у нас Зоя, услышим Hold the Horizon и дождемся Ave, Meet Me in the Dark, совсем скоро на Европе Плюс.

Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon. Ну, на горизонте у нас середина осени, тем временем. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим временем года, классно проводите время. Коротайте вечера, конечно же, под лучший саундтрек от Европы Плюс. Впереди у нас, кстати, действительно лучший трек нашего чарта. Это Dirty, Take Me There. Дождемся через пару минут. И впереди Warner и Lauren, Let Me Forget You. Скоро-скоро.

Let Me Forget You, это Воринер и Лорин на Европе Плюс, британский дуэт. Голос этой певицы, кстати, можно было слышать ранее в треках группы Rudimental, если кто помнит. Ну, а далее голос, который точно все знают, это Lady Gaga, услышим Alejandro и дождемся Raven Lanier, Love Me Not, через пару минут.

0: Леди Гага на Европе Плюс. Девушка, которую можно поздравить с тем, что она стала мамой не так давно. Какое имя выберет она для первенца? Может быть, как раз вот Алехандро. Вполне неплохо. А у нас же дальше на старте нового часа Шакира, Бёрна Бой. Слышим «Дай, дай». Всем отличного вечера.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА.

December 10 на Европе Плюс и новинка Us Against the World. 22 часа и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся не скучно, пока еще выходные не закончились, так что потихоньку настраиваемся, готовимся к новой неделе под хорошую музыку. Впереди у нас Depeche Mode, услышим Free Love и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.

Карлитос Афитакер на Европе Плюс, Манхэттен. Посмотрим, до какого места в нашем чарте сможет добраться эта вещица. При вашей поддержке, конечно же, голосуйте на сайте europlus.ru. Все начинается по новой в Еврохите. Так что welcome. А пока же движемся далее вместе с группой Coldplay. Услышим Adventure of a Lifetime. И Jonas Blue тоже здесь. Girl, совсем скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Достаточно много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. А с нами в это время Мизмо. Hello. David Tams, Rain Dance. Слышим Тэйм Импала и Дженни, Дракула. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

15 минут в Москве. Всем хеллоу. Доброго вечера. Ну, завтра свой утренний привет вам передадут ребята из бригады У. Так что обязательно подключайтесь с 7 до 10. Вэл и Вики здесь на Европе Плюс будут вас заряжать после выходных. Пока же продвигаемся вместе с Майли Сайрус. Услышим свежую вещицу Bass Pitch Suits. И Марк Дан тоже здесь. Let Me Die через пару минут. Top that.

Москве Суэйт, это Майли Сайрус на Европе Плюс. Небольшой ребрендинг провела певица, теперь она просто Майли. Решила так, наверное, как-то обозначить новую эру в своей карьере. Так что отбросила лишнее, вот и музыка тоже поменялась. А у нас же ничего не меняется, только хиты впереди. Впереди Айоло, слышим Хомай и Дивак тоже здесь. Slow Down, совсем скоро.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Kimo Sounds, Rise Low. Слышим Терри Свимс, Mr. Know It All. Кэт Сайдер здесь и Animal. Много других классных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Осенний вечер в компании Европы Плюс. Это Кима Саунс и Rise Slow на Европе Плюс под занавес воскресного уикенда. Так что смело остаемся вместе с нами. Всем раздадим классное настроение и, конечно же, больше хитов и больше музыки. Уже на подходе одни из моих любимчиков Биби Рекс и Дэвид Гетта. Послушаем Sad Girls. Также услышим стильные вещицы, например, By Indio Hit спектакль. И добавим сюда абсолютного лидера нашего еврохита Дати и работу под названием Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

Гаррикс системой Bizarre. Будут и мегазвезды Британии Дуа Липа, суперхит Levitating, а раньше всех Алок и Халид с историей Dive Into Me здесь на радиостанции номер один в России. Не пропусти.

0: что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

на Европе Плюс. Это станет один еще из этапов нашего лайв-тура. Поездка в Египет на грандиозное шоу Шакиры, которое пройдет у великих пирамид Гизы. Отправим мы туда 10 слушателей по системе.

заполненная анкета на сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Розыгрыши пройдут с 26 по 30 октября, и вполне возможно, что Вэл и Вики позвонят именно тебе. Не упускай такой шанс, заходи прямо сейчас на europaplus.ru и заполняй смело, там все уже лежит. А из хитов предлагаю послушать дуэт Fastboy и приятный классный электронный хит This Feeling через 3 минуты в наших приемниках.

станции номер один в России. В Москве уже 1:33. Уверенно шагаем к старту понедельника. Не забываем, что первые рабочие встретим в компании бригады У. Вэл и Вики помогут всем пройти утреннюю синхронизацию с новой недели, снабдят бодростью, качнут настроением, да и подарков еще надарят. Как такое можно пропустить? Поэтому заводим будильники на 7 утра, чтобы не проспать. А прямо сейчас нашим настроением займутся Нептуника. Послушаем электронный подгон из Гамбурга. What If? Еще ждем Кельвина Харриса и Джейзи. Задорный трек Satisfy. И давайте-ка послушаем парня, который сейчас на пике своей карьеры. Алекса Уоррена, хит Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. А какая мультяшная черепаха есть? Ну, кроме вот Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Точно, черепаха Тортилла есть, я знаю, но у нее большие такие очки.
2: Еще которая, помнишь, львенок и черепаха.
3: А теперь ты меня потапаешь.
1: Ну, там черепаха похожа на консьержку, по ощущениям.
2: Ну, она и есть там консьержка.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: европаплюс.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер

Парни из Барселоны, которые, кстати, в прошлую пятницу сильно так упали вниз в нашем Еврохит ТОП-40. Сразу 6 строчек и 29 место. Поэтому, кто считает ситуацию несправедливой, да, обязательно поддержим ребят своим голосом на сайте europaplus.ru, чтобы на этой неделе Сидерленд оказались гораздо выше. Я же пока расскажу, что послушаем еще в ближайшее время. Здесь Fastboy, свежий дэнс-трек Music Sounds. Также еще один дуэт из Германии, Two Colors и улетнейшая работа Примадонна. Но сперва Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если кто-то сейчас занят своими делами, то можно смело продолжать, а музыку мы берем на себя. Ровно полчаса исключительно суперхиты. Обещаю, услышим Miss My Hello. Будут и новинки Miley Cyrus и Busker Sage. И все это дело разбавим кей-поп музыкой BTS Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что советую далеко не расходиться.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишем.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3.